А я волю Султана на гости чудо будучи. Я лом на Чермане, ведь он будет будет чудо. Папи, а ты вот, а я чудо как? И парта до Чермане, кулешко. А ты масса упрена, чудо гос, а гос, а ради какой кассет, я да, афери, там. А я не парта на гости, а репрена на гости, а еще думаю, что ты вот гости, чудо на гости, чудо на гости, я борт, афери, ты будешь. Там. А я не на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости, чудо на гости